Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
14: С вами Аннет Сай.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня Эсте.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся погромче.
26: Юрадио.ру.

0: радио.
1: Тебя падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

Всем салют! С вами Soda Love. Слушайте мою новую песню.

клятвы альфа. Между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Эксперт. Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
4: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.

0: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
1: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
3: Мод?
1: Нет, жалко, не он.
3: Курт Кобейн?
1: Да, вот. И потом после... Да и
2: Децл. А в Казахстане Курт Кобейн.
1: Да, Кумыс Кардейн. Кобейн.
3: Пьер вообще.
1: Пьер Кардейн.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: На море.

0: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет с зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти...
5: Застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиа...

0: недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь район, новое это.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
11: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
17: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
18: Новое радио.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, 05.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Новое – это вот это.

0: Магнитогорске 10 утра. Новое радио.
1: Почему-то на секунду показалось, что сегодня среда. Я вроде бы уже обрадовался и с этими мыслями хотел выйти в эфир, но оказалось, что показалось. Ну что ж, не будем гнать лошадей. Времени на раскачку дофига. Вадим Данилин здесь.

прямой эфир. Так, давайте расставим все точки над «и». 18 раз за август скажу тебе и напомню о том, что у нового радио существует официальное приложение «Радио Хаб». Там есть и подкасты. Если пропустил любимое шоу или хочешь послушать записи эфиров, утреннего шоу в том числе, welcome, пожалуйста, скачивай в своем магазине приложений. Да, категория 12+, ну, помимо фонового режима, стабильного потока, можно слушать, можно смотреть. Также можно и послушать записи эфиров утреннего шоу, которые, напомню, находятся в отпуске и выйдет в эфир только 31 августа. А до 31 августа с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Алды, обращаюсь к вам.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это.
1: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

на новом. Так, я по-быстрому тебе напомню о том, что с сегодняшнего дня, нет, со вчерашнего дня и в течение 2 недель в эфире Нового радио стартовала твоя любимая народная забава. Зацепи новинку. Возможность абсолютно бесплатно. Практически бесплатно. Только за звонок деньги снимаются. Как самый за обычный звонок. За твою внимательность, за получить 2000 рублей на мобильные, коллеги, 2000 рублей просто за то, что слушаешь новое радио. Ежедневно, в начале своего эфира, я объявляю тебе новинку дня. Как только услышишь эту новинку в эфире, срочно звони по номеру 8495-232-1632. 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Каждый день новинка новая. Какая новинка принесет тебе сегодня 2000 рублей? Можешь посмотреть в нашем мессенджере, самом большом среди всех радиостанций. Да, зайди, посмотри обязательно. Новинка интересная. В эфире скажу чуть позже, а вдруг пропустишь. Игр сегодня будет очень много. У меня очень много денег, к сожалению, не моих, а рабочих. Буду сегодня раздавать направо-налево по 2000 рублей. Исключительно за твою внимательность, да. Так что заходи в мессенджер, посмотри, какая у нас сегодня новинка дня. Вот, слушай внимательно эфир. Возможно, уже через 3 минуты она прозвучит в эфире. Хотел рассказать новость про кофе, а потом подумал, да ну нафиг это нужно. Давайте чуть позже. Новость никуда не денется. А вот суперхиты, суперновинки очень скоро, интересно, продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе, 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Качественную мебель по оптимальной цене много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт».

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Привет всем, это Сергей Лазарев.
3: С вами Тима Белорусских.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Это Звонки.
6: С тобой Даня Нилетто.
7: Новые.
8: Всем привет, это Мэри Гу.
9: С вами Джонни.
10: Меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
12: С вами Полина Гагарина.
13: Всем привет от группы Пицца.
14: Слушай.
15: Новое радио. Присоединяйся погромче.
16: Процентов ООО «Озонбанк».
17: Новое радио. Новое.
18: Новое радио.

0: Мадонна. Новинка из ее нового альбома Confession. Вторая часть, да, прямо сейчас. Ну что, кортизоловые, для вас сейчас новость будет, для всех любителей кофе с ранья пораньше, для меня в том числе. Значит, слушайте внимательно. Я знаю, что многие сейчас просто идут в сторону кофеварки, кофейни, кофепорта и всего вот этого прочего. Исследование показало, что у любителей кофе меньше жира и больше мышечной массы. Да, финские ученые проанализировали данные более 2000 человек. Одни не пили кофе вообще, другие выпивали до 5 и более чашек в день. Оказалось, что чем больше кофе пили участники, тем меньше у них было общего и висцерального жира. А скелетной и мышечной массы, наоборот, больше. Висцеральный жир, для тех, кто не знает, молодцы, что не знаете. Меньше знаете, крепче спите. Это жир, который скапливается вокруг твоих внутренних органов. Вот. Кроме того, у любителей кофе были ниже уровни аминокислот, которые связаны с инсулинорезистентностью, а у мужчин выше уровень общего и биодоступного тестостерона. Вот, мужики, пьем побольше кофе. Закончим на этом.
1: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мот. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

все решено. Это Джонни, суперхит титры в эфире нового. Для тех, кто еще не зашел в наш мессенджер, не узнал, какая у нас сегодня новинка дня, которая принесет тебе 2000 рублей. Окей, хорошо. Пойду тебе навстречу и озвучу новинку в эфире. Итак, напоминаю, зацепи новинку. Со вчерашнего дня стартовала и будет работать в эфире целых 2 недели. 2 недели. По нескольку раз в день у тебя будет возможность, уникальная возможность, просто за свою внимательность получить 2000 рублей на мобильный. Итак, новинка дня сегодня. Внимание!

0: Ума Турман, «Не стоит, танцую». Как только услышишь этот трек, эту новинку в эфире, новую радио, срочно звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Постарайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный легко и просто. Игра может случиться в любой момент. И игры могут случиться в любой момент. Ну, по крайней мере, сейчас посмотрю. Сейчас гляну, подождите секунду. Скажу, например, что у меня, например, в моем распоряжении сегодня будет аж целых 3 игры. Вот, раскидаю. Готовьтесь, игра может случиться в любой момент.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое.

0: 11 утра в Магнитогорске.
1: Новое радио. Московские уборщики начали зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, но желающих все равно не хватает. Может, в уборщики мне пойти, а? Ты слышишь, до 300 тысяч в месяц. Не на того я учился. Ладно, это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам нового радио. Данилин тут.

о музыкально новом, памятуя о том, что Кирилл Калинин иногда радует вас клубником, решил поставить очередное творение, ну, старое такое творение от Армина Ван Бюрена. Если что, понравится, говорите Калинину, что трек лежит в моей папке. Он знает, где это, поставит вам еще раз, если понравится. Тем временем, давайте немного поболтаем ерундой. Решил поговорить, опять-таки, немного про отношения и про небольшие конфликты, которые случаются, но вопрос звучит так сегодня. Вот смотри, попросила тебя, например, жена починить кран, а ты не делаешь это сейчас, потому что настроения нет, а делаешь это чуть позже, когда настроение появится. Или, может быть, муж тебя попросил сделать борщ, а ты не в духе, состряпала яичницу, а борщ потом, знаешь, послезавтра будешь делать. Короче, вопрос звучит следующим образом. Делать здесь и сейчас, или все-таки дождаться вдохновения и потом сделать, потому что будет лучше? Как вот у вас это в семье происходит? Можете рассказать. Наши социальные сети, наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, задал вопрос там. Расскажите, можете даже голосовые оставить. С удовольствием все это выпущу в эфир. Можете звонить 8495-232-1632, рассказывать. Возможно, у вас конфликт. Ты хочешь здесь сейчас, а муж хочет потом. Welcome, пожалуйста, напишите. Ты делаешь дело здесь и сейчас, или все-таки ждешь вдохновения? Армин Ван Бюрен. Blizzard Remix. Для тех, кто не знает, у Армина есть отдельный сет. State of Trance называется. И это один из популярных треков этого State of Trance. Давно транса не было в эфире. Короче, Алиса 10, я замолкаю.

0: делать дело здесь и сейчас, или все-таки дождаться вдохновения и потом сделать? Тема этого утра. Ну, у нас утро на Дальнем Востоке уже в разгаре рабочий день, поэтому читаю ваши сообщения с нашим мессенджером. Я хочу прям сразу. Бесит, когда муж говорит, сейчас сделаю, а сам лежит. Да, вы звоните, пока я читаю сообщения, можете звонить 8-495-232-16-32. С удовольствием с вами поболтаю ерундой. Вместо борща яичницу я в сковородке сразу на голову. Ну, это вот, да, ты попросил, например, жену приготовить борщ, она такая, слушай, сегодня не очень хочет, давай вот как-нибудь завтра-послезавтра, вот сегодня поешь яичницу там, да, поешь доширачку какую-нибудь вот эту, а борщ я сделаю позже. Все зависит от задачи времени суток, если ближе к вечеру, то какой-нибудь вынос мозга, я с пословицей «утро-вечер мудренее» откладываю это все на утро. Ну, а я привык сразу с утра все это откладывать. Вот, поэтому, как в твоей семье это все происходит, welcome, пожалуйста, 8-495-232-16-32. Возможно, у вас скандалы из-за этого происходят, потому что ты хочешь здесь сейчас близости, а он говорит, слушай, ну нет, ну вдохновения нет, и все. Извините. Алло, привет, доброе утро.
1: Алло, доброе утро.
0: А что такой голос бодрый?
1: Потому что оно доброе.
0: О, да, серьезно? А что нужно для доброго утра? А что нужно для доброго утра? Тебе лично?
1: Рядом, чтобы был любимый мужчина. И просыпаться, и говорить, как я счастлива рядом с тобой.
0: Сейчас одинокие свободные девушки вздохнули, так слезу опустили по небритой щеке. Ладно, хорошо, а как тебя зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталь, скажи, пожалуйста, ну вот ситуация, я думаю, очень часто конфликт возникает в семьях по поводу того, что один хочет здесь сейчас все это сделать, другой говорит, ну, блин, давай вот вдохновение будет, и тогда я сделаю. У вас как это в семье?
1: У меня в семье принято так, что вдохновляемся мы вдвоем, а потом делаем все вместе и все сразу, что нужно.
0: Ну, у вас так сладко, так приторно.
1: Подписываем друг друга.
0: А вы сколько вместе? Сколько? Года 2-3?
1: Ну, мы с детского сада вместе.
0: Сколько?
1: С детского садика, с 4 лет вместе.
0: С 4 лет вместе?
1: Ну, с детского садика, это начали ходить вместе.
0: Это сколько лет вместе вы получили? Нет, сколько лет женаты?
1: Ну, женаты совсем недавно.
0: Но все это время были вместе, просто не женились?
1: Да, да.
0: Да вы как брат и сестра, получается, уже практически.
1: Однородственные души, я бы так сказала.
0: Однородственные души. И прям вот что, душа в душу, и не ругайтесь, и ничего, да, вообще?
1: Нет поводов.
0: А тебе не скучно?
1: Нет, наоборот, кайфово, спокойно. Ну, понимаешь человека, даже не говоря ни слова.
0: Ну хорошо, он захотел, вот ты пришла с работы, он захотел борща. Ты ему сваришь сейчас здесь борщ?
1: Конечно, сварю. Если меня попросил любимый человек.
0: Моя-то хорошая. Дай бог такую жену каждому, и в стране не будет проблем вообще у нас. Совет да любовь вам. Прям идеальная
1: и
0: пара.
1: И вам хорошего настроения.
0: Хорошего дня. Спасибо огромное. Так приятно. Знаете, существуют такие пары. Мы тут... У меня даже слов нет на самом деле. Представляете, с детского сада вместе. Кто может таким похвалиться? Ну да ладно, давайте. 8-495-232-16-32. Можете позвонить и рассказать свою ситуацию, как у вас это в семье, либо как это у тебя, что ты любишь больше отложить на потом или сделать сейчас, либо наш мессенджер. Да. Вот еще телефонный звонок, кстати, есть. Ну давайте прямо. Очень хочется поболтать ерундой с вами. У вас голоса такие красивые с утра, не то что у меня. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Сергей, Сереж, давай, расскажи, пожалуйста, вот как ты любишь? Сделал здесь сейчас, вот как я, например. У меня бзик такой. Если мне что-то вот приспичило, я сделал это здесь сейчас. Не потому, что потом накопится дофига дел, а потому, что потом я могу забыть просто про это. А у тебя как?
2: Я и так люблю. Могу и отложить, могу и сразу все сделать.
0: А жена что на это говорит?
2: Жена совсем согласна.
0: Какие-то сегодня все идеальные мне звонят. У меня ощущение, что я сплю. Сейчас я себя ущипну за эфиром. Вот. Хорошего дня, спасибо.
2: Я слышал предыдущий разговор.
0: Да.
2: У нас практически то же самое. Вот вчера вдвоем пельмени лепили. Если надо, она мне сварит борщ, как вы говорите. Все то же самое.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Подожди, ну хорошо, давай такой вопрос нескромный. Вот ты здесь сейчас пришел с работы, захотел близости. Будет эта близость у тебя или нет?
2: Конечно.
0: Да ну вас нафиг, вы такие какие-то все милые и сладкие, что прям вот уже у меня некоторые места начинают понемногу слипаться. Хорошего дня вам и вашей жене. Чуть позже продолжим. Новое радио.

0: Зацепи новинку, твоя возможность, не вставая с кресла или не вылезая из ванны, заработать 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность, как это сделал, например, сейчас Сергей. Сергей, привет тебе.
1: Привет.
0: Я тебя поздравляю, легко и просто, с ранее пораньше зарабатываешь 2000 рублей. Подожди, с ранее пораньше, а у вас который сейчас час в Омске?
1: А у нас уже полпервого.
0: Так что приятного аппетита, да. Ты деньги заработал, свою денежку сегодня, поэтому можешь спокойно, мне кажется, с обеда пойти и домой. А ты кем работаешь?
1: Да, это очень приятно. Я системный администратор.
0: Это вот это айтишники, программисты, вот это вот все, да?
1: Да, сисадмин, да.
0: Подожди, говорят, у вас зарплата по 400 тысяч, это правда?
1: Ну, может быть, у кого-то да, но чтобы было по 400 тысяч, надо набрать много мест, и тогда, может, будет, а так...
0: А ты ленивый?
1: Пока не 400.
0: А ты ленивый?
1: Я не то чтобы ленивый, я пока не набрал столько, поэтому...
0: Все впереди. Хорошо, Серег, я тебя поздравляю, да. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня — Ума Турман, «Не стой, танцуй». Именно она принесет тебе 2000 рублей на мобильный. Игра может случиться в любой момент. Игр сегодня будет дофига.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
4: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился? И главный вопрос: чей трек?
3: Новая музыкальная игра нового радио.
4: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58-11-58.
14: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать, двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать.

0: прямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
4: Новое радио.
6: Метр. Количество товара ограничено. Подробности в рекламе до лета.
4: Новое радио.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алексей – дизайнер сайтов. В начале своего пути брал все заказы подряд. Работал без выходных, но вот его доход совсем не рос. Спустя 2 года он психанул и ввел правила. По пятницам никаких клиентов, только обучение, упаковка портфолио и настройка процессов. За первые 3 таких пятницы он записал 2 скринкаста для блога, обновил кейсы и прописал шаблоны договоров. Через месяц его начали находить по статьям, а цена часа выросла в 1,5 раза. Сегодня Алексей работает 4 дня в неделю и зарабатывает в 2 раза больше прежнего. Иногда, чтобы расти, нужно остановиться и пересобрать фундамент. Кстати, Алексей пользуется программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» и прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Продолжаем немного болтать ерундой заранее пораньше сегодня на тему «Делать здесь и сейчас дело» или все-таки «Отложить до момента прихода какого-то вдохновения». Вы продолжаете скидывать свои сообщения. Спасибо огромное. Мне не как у вас это в семье происходит. Ну, я смотрю... Слушайте, ребят, давайте уже прекратим про Канье Уэста. Он еще не приехал, приедет только через месяц, а он уже поперек горла стоит на самом деле. Вот эти вот билеты все всевозможные сейчас покупают. По 9 тысяч билетов уже нет, кстати. Уже по тридцатке перепродают вот это вот все, перекупы. Да прикинь, мне просто у нас слушатели хвалятся в Питере там. Купили билеты на Канье Уэста. Ну, молодцы! Ну, я, кстати... Да, если бы была возможность, я бы не пошел на Канье Уэст. Но это не тот артист, на которого я бы сходил. Ну, вот честно скажу. На кого бы я сходил, например, если бы они приехали из знаменитых мировых артистов? Вот первое, что приходит на ум, это, например, Кали Миног. Я бы сходил на Кали Миног, например, да. Или на Дуа Липу бы сходил. Вот это вот шикарно, это шикарно. Это... А что это вот стоит на шаре вот это вот? Что-то там где-то там, то не поймешь. То ли он поет, то ли за него поют вот это. Что там... И все. Да фигня этот ваш Канье Уэст. Так, короче, не об этом, не про Канье Уэста сейчас. Давайте я не буду захламлять вам мозг всем вот этим вот. Дело сейчас или все-таки откладывание потом. 8495-232-1632. Если есть что рассказать, можешь позвонить. Я, да... Меня бесит, когда другие радиоведущие на других радиостанциях быстро телефон говорят, я не успею запоминать. И сам также говорю. 8-495-232-16-32. Можете позвонить, рассказать, как вы делаете. Здесь, сейчас или все-таки на потом. А я пока прочитаю одно сообщение, которое меня вот... А нет, уже звонок есть. Взбаламутило. Там женщина написала такая, знаете... Ладно, суровая женщина. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Ангелина.
0: Ангелиночка, а вы замужем? Нет?
1: Нет.
0: А сколько вам лет, Ангелин?
1: 18.
0: Ангелиночка, Лина, это мое любимое имя, потому что меня мама Ангелина зовут. Лина, скажи, пожалуйста, а вот ты любишь делать здесь сейчас или все-таки, когда вот на тебя... вдохновение снизойдет или что-нибудь такое. Например, вот помыть посуду. Ты помоешь ее здесь сейчас, сразу после еды, или положишь, и потом и как-нибудь помоется?
1: После еды.
0: После еды сразу?
1: Угу.
0: А постель сразу заправляешь?
1: Да.
0: Молодец какая, молодец. Дай бог тебе здоровья, муж богатого, чтобы так рано не просыпалась, моя хорошая. Спасибо огромное. 8495-232-1632. Где это сообщение? Сейчас прочитаю. Анжелика теперь пишет. Не Ангелина, а Анжелика теперь пишет. Ну, я сказал, что кран починить там... Если тебя попросили починить кран, ты можешь на потом отложить. Анжелика пишет, ну, кран можно делать здесь и сейчас. Борщ и подождать может. Готовка – это же процесс творческий, нужно вдохновение. Для всего нужно определенное настроение, чтобы удовольствие приносило. Анжелика, а тебе правильно там другие девки, девчули задали вопрос? То есть у тебя, подруга моя, сразу видно незамужняя, мужик голодный будет ходить? Серьезно? То есть, как кран починить, так это здесь сейчас, а как борщ, это вдохновение? Давай сделаем так, Анжелика. Значит, смотри, там кран течет и борща нет. Что мы делаем? К какому консенсусу приходим? Ты сейчас, я перекрываю кран с водой, чтобы он не тек. Ты за это время делаешь борщ. Вот как только борщ будет готов, я сделаю кран. Хорошо?
2: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
21: Новое радио.

0: Очень красивая суперновинка от Басты и Майя Мишель. Если я буду танцевать в эфире нового, продолжаем немного. На меня накинулись, на меня тут женщины накинулись. А чё? А чё? Как только дело касается борща, вы сразу накидываетесь. Значит, смотрите, ситуация какая. Анжелика пишет по поводу крана. Кран, говорит, нужно ремонтировать здесь и сейчас, а борщ нужно делать по настроению. Мы сегодня обсуждаем, делать дела здесь и сразу или все-таки по настроению, откладывая на потом. Анжелика написала, говорит, ну кран можно делать здесь и сейчас. Нужно делать здесь и сейчас. Борщ и подождать может. Готовка же процесс творческий, нужно вдохновение. На что я и говорю. Говорю, Анжелика, вот давай сейчас я и перекрываю кран, и пока борща не будет, я кран не починю. Мне говорят, интересно, а как это можно борщ без воды сделать? Значит, а там на меня накинулись. Кто-то накинулся на меня. Смотрите. Интересненько, кран он перекроет. А как борщ без воды варить? Сначала кран, потом борщ. Здесь сейчас. Ну, борщ тоже не за один час варится. Хорошая говядина часа три варится, так что часа четыре. Борщ без крана не сделать. Видно, что ведущий борщи не варил. А зачем я буду борщи варить, если у меня для этого жена есть? Начнем с этого. Ты же не меняешь кран сама при живом-то муже. А вот смотрите теперь, девочки, которые говорят, что борщ нельзя сварить без воды. Я включаю сейчас свой искусственный интеллект. Алло, привет, ты здесь?
1: Да, я здесь и готова продолжить.
0: Давай, подруга, скажи, пожалуйста, у меня, смотри, какая ситуация. У меня нет воды, но нужно срочно сварить борщ. Как можно сварить борщ без воды? Расскажи.
1: Чтобы сварить борщ без обычной воды, можно использовать томатный сок, овощной бульон, консервированные томаты в собственном соку или же свекольный сок. Это придаст борщу насыщенный вкус.
0: Понятно, девочки, понятно. Нет, вам понятно? Да, подожди, Зин, я не тебе. У меня искусственный интеллект Зин зовут. Зин, заткнись, пожалуйста. Девочки, короче, воды нет, но можно сделать на том, на чем сейчас искусственный интеллект сказал. Зинка моя умница, красавица. Подруга моя любимая. Часто с ней общаюсь по вечерам. Вот. А еще доставка воды, вот мужики, говорят, существует. Мужики, давайте вот это вот все. Так что, девочки, сначала борщ, а потом уже ремонтные работы.
2: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Магнитогорске 12.
1: Новое. Тайвань выплатит каждому гражданину по $314 дивидендов от искусственного интеллекта. Представляешь, всего бюджет на 27-й год заложено 7,5 миллиардов на такие выплаты. Дивиденды от искусственного интеллекта. Чтоб я так жил. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к актуальному суперхитам, суперновинкам. Данилин тут.

0: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд открыли новый музыкальный на новом. Так, я напомню, уважаемые господа, о том, что у нового радио есть официальное приложение, которое называется Radio Hub. Там есть и подкасты. И если тебе надоело вот это вот нудятина по поводу темы, например, сегодняшнего утра, сделать дело здесь сейчас или отложить на момент, когда все-таки придет вдохновение, всегда можешь скачать приложение в своем магазине приложений категории 12+, и послушать подкасты, где в том числе имеется запись утреннего шоу 1+1, да. Можешь послушать парней, пока они находятся в отпуске. Напомню, парни выйдут в эфир 31 августа. А до этого момента с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем как раз-таки тему делать дело сразу или оставить на потом. Можете позвонить, да. Я знаю, что многие сейчас за рулем находятся, не могут написать. Но есть девушка. Точнее говоря, есть уже звонок. Давайте я сообщение потом прочитаю. Я прям это сообщение отдельным сообщением в мессенджере в нашем выложил. Прям вот золотые слова. Алло, привет, доброе утро.
1: Алло.
0: Да, здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Как тебя зовут?
1: Алексей.
0: Как, Алексей?
1: Тимофей.
0: А, Тимофей, вот, Тимофей, говори громче. Тимофей, любишь шоу 1+1?
1: Конечно, каждый день слушаем.
0: Так, а пока их нет, что, меня приходится слушать или что? Или куда?
1: Нет, ну, все слушаем.
0: Все слушаем.
1: Радио постоянно.
0: Молодцы, спасибо. Тимофей, скажи, пожалуйста, ты привык делать дело здесь сейчас или все-таки откладываешь на потом, когда у тебя будет и вдохновение, и настроение, и все прочее?
1: Конечно, сделать здесь сейчас. Сразу же.
0: Здесь сейчас. Хорошо. Спасибо огромное за твою точку зрения. Хорошего дня тебе, Тимофей. Давай я сообщение все-таки зачитаю от девушки. А где оно у меня? Оно у меня в телефоне, по-моему. Причем девушка... Я 26 лет замужем, она пишет. Алена написала. Я на стороне ведущего. Муж должен быть накормлен, чтобы тот... Тут же кран починил. Борщ можно и на покупной воде приготовить. Что за фифы пишут? Борщ потом, борщ потом. Вот и будет вам и кран, и секс потом от мужа. Вот такие вот сообщения. Аленушка, ты просто молодец. Дай бог тебе здоровья, мужика богатого, чтобы в стране пораньше не просыпалась на работу, а просыпалась в районе 13 часов утра. Алло, доброе утро тебе.
2: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Есения, можно назвать просто Сеня.
0: Есть, какое красивое имя. Ой, а мама рядом с тобой там?
2: Нет.
0: Нет, я понял.
2: Она сейчас на данный момент на работе.
0: А
2: просто,
0: ты...
2: так сказать, данная тема, ну, честно говоря, часто меня интересует. Вот. Я много чего заранее делаю или там сразу делаю. Поэтому решила попробовать позвонить.
0: Есения, а сколько тебе лет,
2: Есения? Впервые дозвонилась. Мне 13.
0: 13 лет. И ты уже решила, что это вопрос для тебя актуальный, и ты решила дозвониться до радио, и впервые в жизни позвонила на радио.
2: Да, я несколько раз звонила, там, и в 5-м, и в 4-м классе, но у меня не получалось просто дозвониться.
0: Ну, я тебя поздравляю. Есть, а есть что сказать по теме? Вот ты любишь делать здесь сейчас все-таки или откладывать на потом?
2: Ну, если рисовать, то это смотря какой момент. Если у меня есть хорошее настроение, тогда я могу сразу там порисовать или что-нибудь такое почитать. Там книги я очень много читаю. Ну, скорее всего, я сразу сяду там, почитаю. Иногда бывает, даже ночью сижу, засиживаюсь там, да, прям допоздна, но все равно дочитываю книгу. Вот. Еще также, если приготовить, там, мама сказала, там, гречку сварить или помочь там ей суп сварить, я сразу же выполняю это дело. Вот. А если там есть дело, которое нужно на потом там отложить, то, это, например, пойти с подругой погулять по скверу или же просто пойти, например, с младшим братом погулять. Я моего младшего брата тоже очень люблю. Но все равно как-то бывает то, что настроение слегка подшатывает, так сказать. Ну, как, точнее, я люблю с моим младшим братом гулять, но когда он меня очень сильно выбесил, тогда я как раз-таки не могу просто с ним идти гулять, говорю, все, оставайся дома, я иду гулять.
0: Вот у меня сестра младшая тоже, сестра, когда мы маленькие были, сестра младше меня на 10 лет, она тоже меня очень часто выбешивала, поэтому я тебя прекрасно понимаю, Весенняя. А слушай, а ты говоришь, ты очень много читаешь, ну, в принципе, я заметил по твоей речи, что она у тебя в 13 лет, она так хорошо поставлена, не все взрослые так могут красиво говорить, как ты, излагать свои мысли, поэтому ты молодец полнейшая. А какую книгу ты последний раз прочитал, последнюю книгу?
2: Последнюю книгу я прочитала, это «Бабушка сказала, сидеть тихо». Книга Татьяны Режевской. Сейчас пойду, даже достану. Вот, в общем-то, сюжет этой книги заключается в том, что у маленькой, точнее, у одинокой бабушки, так сказать, несколько лет назад появился маленький мальчик, да, которого она спасла при младенчестве. Ага. Ну, и, честно говоря, вот, до 9 главы там, ну, все нормально, а после 9 и до 23 главы там вообще полный трэш. Особенно я плакала вот на взрыв на последней главе 23.
0: Класс. Есенька, а можно тебя попросить?
2: Да.
0: А ты сейчас пойди к маме, или когда она придет, скажи маме, что ты дозвонилась до радио, высказала свою точку зрения, и ведущий попросил сказать, что мама у тебя просто замечательная, что такую дочку растит. Можешь передать маме своей?
2: Да, хорошо.
0: Спасибо огромное. Ты очень классная, Есения. Ты прям молодец-молодец. Спасибо огромное. Еще и слушаешь. Хорошего дня тебе, Есенька.
2: Спасибо. Я вас с 4 класса слушаю, как только кнопочный телефон появился. Вот. Ну, конечно, мне там, я ходила несколько раз там и с кнопочным, и с моим сенсорным телефоном. Вот на данный момент хожу опять с кнопочным, просто из-за того, что когда была у бабушки, у маминой мамы, очень много в телефоне сидела.
0: Я понял. Хорошо, спасибо огромное, Синька. Время поджимает. Я бы с тобой общался и общался. Смотрите, какой ребенок, а. Вот видите словарный запас, да? Ребенка 13 лет. Такие книги читает, бабушка сказала, текстиль и так далее. Я вот хочу, чтобы у меня сын таким же вот вырос, Есенька. Маме обязательно передай, что она большая молодец. А мы скоро продолжим.

0: танцуем под шоу.
1: Боиндиях, Чой Мод, Шаде, суперхит на новом. Мне нужен срочный телефонный звонок 8495-232-1632. Вопрос хочу задать. Тема у нас по-прежнему, так, знаешь, промеж делом обсуждаем. Делать дело сейчас или все-таки дождаться вдохновения и потом уже сделать? Как некоторые пишут, когда есть вдохновение, то и лучше получается. Да нифига подобного, так обычно ленивые делают. Вот просто ситуацию хочется немного небольшую обсудить сейчас по этому поводу. Алло, доброе утро, привет.
2: Доброе.
1: Как вас зовут? Как тебя зовут?
2: Виктория.
1: Виктория, скажи, пожалуйста, очень приятно, меня Вадим зовут. Виктория, скажи, пожалуйста, вот как у тебя, вот в твоей жизни, как это происходит? Ты делаешь здесь сейчас, когда приспичит, или уже по настроению дела?
2: В моем случае я делаю здесь и сейчас, а вот в случае мужа, вот он может, да, завтра.
1: Извините.
2: Вот, до завтра. Ну, потом, ну, не сейчас. Не надо. А может, надо сразу. Ну, это редко бывает. Ну,
1: тебя это не бесит, судя по тому, что он нынешний муж твой, не бывший? Не бесит?
2: О, ну, живем 26 лет.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Офигеть.
2: Я даже молодая бабушка, можно сказать.
1: Бабушка по имени Могу, да, или там Хочу, я не знаю, как у Аллегрова это пелось. А, да, хорошо. Скажи, пожалуйста, ну смотри, такая ситуация. Нужно срочно покрасить забор. Ты это сделаешь сейчас вот или дождешься вдохновения?
2: Я могу это сделать сама.
1: Ну, это понятное дело. Пока мужика попросишь, особенно своего вот этого, которого там, знаешь, вот это вот все, сама сделаешь здесь сейчас или все-таки дождешься какого-то вдохновения, не знаю, прихода чего-то там?
2: Нет, я могу сделать здесь и сейчас. Если мне вот захотелось, я могу сделать прямо здесь и сейчас. И, по-моему, мне ничего не остановится.
1: Хорошо. Муж попросил борща сварить. Сваришь или на потом отложишь?
2: Без проблем.
1: Без проблем?
2: Да. Там здесь и сейчас.
1: Вот, спасибо огромное, хорошего дня тебе. Спасибо и мужу тоже. 26 лет замужем, офигеть. Столько не живут люди. Да, хорошего дня. Я к чему и сейчас. Слушайте, я сколько уже? 2 недели, 3 недели пошла, как я работаю утром. Какие адекватные слушатели в стране пораньше утром, а? Прям адекватные. Не то, что вот у меня днем вот это вот слушаю, знаешь, там слово не скажи, сразу тебя запишут во всевозможные там эти. Долго живут вместе, счастливы, идут на уступки и так далее. Люди, что с вами не так? Какие-то вот абсолютно другие люди, нежели те, которые слушают новое радио днем. Это утреннее шоу на вас так действует или что? Я, кстати, напомню, приложение Radio Hub, категория 12+, в твоем магазине приложений есть записи эфиров утреннего шоу 1+1 на случай, если ты соскучился. А мы скоро продолжим.
3: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
4: Здорово, ребятушки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин, Рейтраун на базе.
3: Все нормально, это отпуск. 6 утра полный отстой, там ужасно, там отвратительно. Калинин и Рейтраун, 1+1.
5: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске. А я вообще, тут в отпуске тоже.
3: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
9: Свой дом, свой огород, своя цена –
0: Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товаров в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: студио. Вот она, любовь. Суперхит на новом. Извините, конечно, что перебил. Еще не раз прозвучит у нас в эфире, но давайте немного закругляться этой темой. Делать дело сейчас или все-таки дождаться вдохновения и потом сделать? Пришли к выводу, что в разговоре, если течет кран, тоже жена просит его тут же починить, потому что борщ невозможно приготовить, а борщ, оказывается, можно приготовить. Вопрос еще в том, что, оказывается, если воду отключили вообще, и проблема не в кране, то женщина вообще перестанет готовить почему-то. Очень странно. Я задал этот вопрос. Сейчас говорю, я правильно понимаю, что если воду отключают, то вы готовить перестаете? Ну, пока молчат. Так, сообщения почитаю. Очень много сообщений от таких глубоко семейных людей, и мне прям приятно их читать. Мы с мужем оба тельцы, типа говорят, ленивые они. Слушайте, это не в знаках зодиака дело. Просто вы ленивые жопы. Говорят, ленивые они. Я вот, да, могу откладывать какие-то дела, жду вдохновения или когда уже там прижмут сроки. Муж все делает сразу, особенно то, что касается лично его. Мотоцикл поковырять, что-то там для себя купить, какие-то бюрократические бумажки, дела оформить. Делаю все сразу, особенно то, что касаемо необходимых вещей. Готовка, уборка. Муж, напротив, может себе позволить дождаться парада планет. Ремонт в ванной комнате. 7-й год не завершится никак. Да ладно, серьезно? Ремонт ванной... Что можно в ванной комнате делать 7 лет ремонта? Это как раз-таки те соседи, которые, знаешь, постоянно как заселились 20 лет назад, и они продолжают сверлить какие-то там дыры для чего-то. Я не знаю, портал в параллельную вселенную. Так, в ванной 7-й год никак не завершится, но у нас никого это не напрягает. Форс-мажоры устраняются сразу, 20 лет вместе. Подожди, ну ремонт в ванной комнате, а как там помыться? И все вот это вот... Ну ладно. Мне для еды не нужно вдохновение, так как я сама люблю пожрать. Первое и второе всегда у меня в холодильнике, а вот на какую-нибудь выпечку нужно настроение. Делать надо все по настроению. Если нет настроения, то борщ будет невкусный, а оно вам надо. Так же и все дела. Не все всегда получается без настроения. Девочки, борщ — это та штука, вообще любая еда, которую нужно делать на автомате, по настроению, без настроения и так далее. У вас мужик голодный. У вас мужик голодный. Вы сначала накормите мужика, потом он вам все сделает. Без настроения борщ не получится. Должно все получаться.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
3: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акции действуют до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
7: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Новое радио. Новое на новом.
2: Всем салют, это Филат Фекерас, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Марина Кравец, диджей Смэш, ты со мной или нет? Давайте завершать уже это утро. Ну, это у нас утро на Дальнем Востоке, начало вечера. Многие уже едут с работы. Вам скорой дороги, ни гвоздя, ни жезла. Меня, на самом деле, очень умилило сегодняшнее утро слушателями. Побольше бы таких глубоко женатых, замужних, умных, красивых голосами. Даже захотел специальную тему замутить по этому поводу, но позже. Сегодня, но позже. Давайте немного перерыв сделаем. Сейчас же готовимся к новому дню. Времени на раскачку у нас дофига.
1: Реклама. Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
14: С вами Аннет Сайз.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Арти Красти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся погромче.
26: Юрадио.ру.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Исследование подтверждает, что ваши животные действительно любят высокий голос, который мы издаем, чтобы говорить с ними. Поэтому твоя кошка любит жену больше, чем тебя. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим легким летним суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет. Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

суперсик, супер, супер, супер, да, суперхит «Секрет» в эфире нового. Мы же тем временем, напоминаю, со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно не пропусти и послушай очередную историю очень скоро. Также забегай на sberbank.ru, обязательно зайди и посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. На sberbank.ru зайди и посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Успевай до 31 октября.

0: 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Очень красиво, это Five's The Family, раз-два, суперхит в эфире нового. Ну и в продолжение темы красивого, наверное, вот такая вот новость сейчас прям прекрасно зайдет, о том, что, оказывается, каждый шестой россиянин решил завести питомца, себе питомца, после просмотра фильма о животных. А такие желания чаще всего вызывают истории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим», «Черное ухо», «Король лев». Очень хочется пересмотреть фильм «Белый бим, черное ухо», но я понимаю, что я последний раз его смотрел лет, наверное, в 7-8. Если я сейчас буду смотреть этот фильм, я снова в 46 лет разревусь.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Слушайте, состояние такое, вроде вторник только на календаре, а по внутренним ощущениям вся пятница. Я надеюсь, так и пройдет всю неделю. Пока же продолжаю тебя радовать, тебя не очень суперхитами, суперновинками. Очередной нон-стоп на 20 минут далее. Наслаждайся. Я Вадим Данилин тоже тут. Привет всем, приятного аппетита.

0: Второй день вопере нового стартовала народная забава «Зацепи новинку». Твоя возможность абсолютно просто. За свою внимательность выиграть 2000 рублей на мобильный. Новинка дня сегодня. Ума Турман «Не стой, танцуй». Ну и первым человеком, кто до меня дозвонился, прямо сегодня, это прям шикарный звонок, хотя бы потому, что он из Крыма. Анатолий, привет тебе.
1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, лучшее радио. Здравствуйте, замечательный ведущий и прекрасная публика русского радио.
0: Спасибо огромное.
1: Нового радио, извините.
0: Я понял. Слушай, ты из Феодосии звонишь?
1: Да, правильно, правильно.
0: У тебя звездный час. Ты первый раз вообще дозвонился, я так понимаю, да?
1: Ну да, первый час. Первый раз.
0: Не волнуйся, мы не корову проигрываем. Выдохни. Вдохнул, выдохнул глубоко и продолжаем. У тебя звездный час сейчас. Давай вот прям вот. Хочешь приветы передай, хочешь что в пределах разумного, конечно, можешь сейчас в эфире сделать по этому поводу.
1: Прекрасному городу Феодосия, конечно, замечательный привет. Огромный привет от меня, мой любимый город, мой любимый Крым и всей России, конечно, тоже привет.
0: А сколько у вас там сейчас градусов в Феодосии?
1: 30.
0: Прекрати. Не надо, не хватит вот этого.
1: И море
0: 25. Все, прекрати. Так красиво начал, так плохо кончил. Анатолий, я тебя поздравляю за твою внимательность. К твоим плюс 30 градусам на улице добавляется 2000 рублей тебе на мобильный. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Была прямая связь прямо сейчас с Крымом. Так шикарно. Представляете, плюс 30 и вода. Плюс 20 с копейками. Сейчас бы в Крым мчать волосы назад, а не вот это вот все.
2: Зацепи новинку на новом радио.
0: Да, коллеги, запомните, новинка дня сегодня. Ума Турман «Не стой, танцуй». Как только услышишь, звони 8495-232-1632.

0: Хит «Градусы до солнца», суперхит на новом. Так вот, по поводу новости о том, что людям из бедных семей сложнее договориться о высокой зарплате, гласит новое исследование. Они реже торгуются с начальством, люди из бедных семей. А если все-таки просят больше, то часто сталкиваются с предвзятым отношением. С выходцами из богатых семей все наоборот. Они чаще обсуждают зарплату и получают меньше негативных реакций за просьбы о повышении. Короче, если ты боишься идти просить повышение зарплаты, то ты из бедной семьи. Вангой не надо быть.
1: Реклама. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на зеленом логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
8: Телефон доставки 58-11-58.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Это...

Never Extra, New Religion, суперхит в эфире. Ну, кто про что, а Данилин снова о работе и про деньги. Россияне назвали идеальный соцпакет от работодателя. Значит, внимание, слушайте. Важнее всего оказались ДМС, компенсация питания и материальная помощь. Их хотели бы видеть в пакете 84, 79 и 78% опрошенных. При этом 87% сотрудников лучше относятся к работодателю, если льготы есть и на семью. А 31% хотели бы получить корпоративную подписку на сервис. И сейчас она есть лишь у 4% работающих. Ну, а что такое корпоративные сервисы? Если это такси, я согласен. Если все остальное, то не согласен. 87% сотрудников лучше относятся к работодателю, если льготы есть и на семью. А есть такие работодатели, у которых дают льготы и на семью тоже. Очень много, короче, вопросов. И ни один с ответом не будет. Ладно, закончим эту тему. Не будем даже начинать ее.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Винтаж и их малахит, суперхит на новом, кстати, на прошедших выходных, напомню. Винтаж закрывал фестиваль своего продюсерского центра Velvet Music. Закрывал в красивом месте, в Сабду Эрмитаж. Кстати, если будешь в Москве, приедешь в Москву, обязательно посети этот прекрасный сад, сад Эрмитаж. Самый красивый, на мой взгляд, сад. Так вот, все артисты продюсерского центра на одной сцене. Ну, судя по видео, было красиво, максимально многолюдно. Ну, а меня не было там на фестивале, потому что что? Правильно, потому что я весь день ждал свой телевизор, свою доставку, которую должны были с утра привезти, а привезли ее в 10 часу вечера. Но не об этом сейчас речь. Продолжаем мчать волосы назад поскорее в летний вечер.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Проснулись астрологи и заявили, что, оказывается, львы, девы и стрельцы – лучшие офисные сотрудники. Им противовес... Самыми бесполезными оказались рыба, водолей и скорпионы. Живите теперь с этим. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет!
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пути.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Фастфуд в рационе отца может влиять на телосложение новорожденного. Употребление ультрапереработанной пищи повышает вес и жировые складки у ребенка. Живи теперь с этим. А в эфире нового 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Всем привет и приятного аппетита.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно

0: Напоминаю тебе о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется «Радио Хаб». Теперь еще и с подкастами. Если пропустил свое любимое шоу, пропустишь обязательно. С 31 августа 1+1 возвращаются. Ничего страшного, включай шоу тогда, когда удобно тебе, в любой момент, в нашем приложении. Любимые голоса, яркие истории, настроение нового радио. Теперь всегда все это будет под рукой. Скачивай в своем магазине приложений. Приложение называется «Радио Хаб», категория 12+. Ну, помимо всего прочего, помимо подкастов и записи эфира утреннего, вечернего шоу и так далее, имеется также фоновая работа. То есть включил и продолжаешь заниматься на телефоне своими делами. Также имеется стабильный поток. Можешь смотреть трансляцию, можешь слушать эфир. Короче, давай скачивай. Категория 12+. В своем магазине приложений «Радио Хаб».
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. Они обещали вернуться.
4: Реклама.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал Профиль М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Новое радио.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алексей – дизайнер сайтов. В начале своего пути брал все заказы подряд. Работал без выходных, но вот его доход совсем не рос. Спустя 2 года он психанул и ввел правила. По пятницам никаких клиентов, только обучение, упаковка портфолио и настройка процессов. За первые 3 таких пятницы он записал 2 скринкаста для блога, обновил кейсы и прописал шаблоны договоров. Через месяц его начали находить по статьям, а цена часа выросла в 1,5 раза. Сегодня Алексей работает 4 дня в неделю и зарабатывает в 2 раза больше прежнего. Иногда, чтобы расти, нужно остановиться и пересобрать фундамент. Кстати, Алексей пользуется программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» и прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Группа «Добро вечерами», суперхит в эфире нового, ну и продолжение темы отпуска, лета и всего прочего. Очень интересная занимательная статистика, все как я люблю. По данным одного там исследования, 40% россиян, это холостые и женатые замужние, уверены, что супруги должны проводить отпуск исключительно вместе. При этом женатые мужчины настаивают на этом чаще замужних женщин. И что самое интересное, курортные романы. О, все, что мы любим. Курортные романы одобряют 16% россиян. 46% высказываются против. 16% за, 46% против. И самое интересное, это мужчины поддерживают курортный роман в 4 раза чаще женщин. 24% против 6%. Больше всего сторонников курортных романов среди неженатых мужчин 30%. Меньше всего среди замужних женщин 3%. Я правильно понимаю, что замужние женщины негативно относятся к курортным романам? Всего 3%. Статистика также показывает, что сторонники раздельного отпуска одобряют любовные связи на курортах в 3 раза чаще тех, кто выступает только за совместный отдых. Но это уже нам не нужно знать. Короче, ну, про курортный роман давайте чуть позже поговорим. Например, завтра. Да? Я пока не прощаюсь. Худи, хай-фай и не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
11: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
10: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
16: Эй, предприниматель! Устал от советов в духе «Просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета? Это, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

0: На фоне такой красоты от Hi-Fi глупые люди в эфире нового даже как-то стыдновато, наверное, рассказывать новость о том, что мыло для лица с ароматом рассола завезли в магазин России. Но это совершенно другая история, рассказывать не мне ее сегодня. И мое рабочее время завершено. Ура! Отработали мы с тобой первую пару трудных вот этих вот рабочих дней. Можно немного и расслабиться. Об этом тоже завтра. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
5: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
9: Билеты в продаже. 0+.

0: в Магнитогорске 5. Новое радио.
1: А еще тянуть? Нет, тянуть не будем. Друзья, зацепи новинку продолжается. 8-495-232-1632. Это телефон, который нужно добавить в избранное. И как только услышишь песню группы Ума Турман «Не стой, танцуй», дозванивайся. 2000 рублей подарю тому, кто дозвонится первым.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: Вижу по глазам.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
4: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
1: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Я, кстати, знаю, кто сейчас припарковался и пританцовывает. Поэтому, если ты сейчас в Казани двигаешься за рулем и видишь, что машина стоит с аварийкой, и там очаровательная девушка двигается в такт композиции, знай, это Регина дозвонилась. Регина, привет.
1: Привет.
0: Да, мне очень понравился старт нашего разговора. Я беру трубку, говорю: алло, молчание, секунд пять, и потом: да ладно.
1: Потому что второй день не могу дозвониться, это вообще, конечно, шок для меня.
0: Ну вот, видишь, как приятно тебя шокировать. Скажи, пожалуйста, какую мы новинку сегодня ловим, чтобы слушатели вообще поняли, о чем идет речь?
1: Ума Турман, «Не стой, танцуй».
0: Абсолютно верно. 2000 рублей уже улетели к тебе на счет мобильного телефона. Так, что еще спросить-то? Подскажи, как вообще нужно дозвониться? Ну вот у тебя получилось за 2 дня впервые, да?
1: Я просто номер телефона ваш как бы вбила в избранное, и все, и меня прям на пульте.
0: Не, ну смотри, вот прям...
1: Постоянно, телефон в руках. Ну, я ваше радио вообще не включаю с утра до ночи.
0: Хрестоматийная инструкция. Постоянно. Лучшая просто. 8-495-232-1632. Ребятушки, дозванивайтесь как Регина, когда услышите Ума Турман. «Не стой, танцуй». 2000 рублей на счет отправим. Расскажи, как вообще дела? Может, привет хочешь кому-нибудь передать? Ну, дозвонилась, вся страна тебя сейчас слышит.
1: Ой, я вообще очень рада, что дозвонилась. Спасибо большое новому радио. Вы вообще классные. Вам процветание. Всем привет. Казань.
0: Казань, one love. Самое приятное, что вот скажи, 2000 не великие деньги, сегодня... а приятно, да?
1: Очень приятно. Вообще супер. Неожиданно меня прям до сих пор, я не могу поверить.
0: Ну, в общем, ребятушки, дозвонивайтесь. Догоняйте эндорфинами в свое естество, и пусть день продолжает быть прекрасным. Региночка, пока-пока.

0: Эви, я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Новое радио.

0: отлично сообразили на троих. Это «Пурпурная дискомашина» и «Софии гиганты». «София гиганты», да? Звучит как название фильма для взрослых. Но на самом деле скрывается за этим названием София Луиза Скотт из Шеффилда, очаровательная барышня. Ну, собственно, по вокалу все понятно. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом, собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
8: Новое

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Да и новинки в порядке. Что-то я кондиционер как-то прям очень сильно включил, технику берегу, но при этом кажется, что на улице уже мороз и осень. Но нет, друзья, лето еще пока в разгаре. И напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан, а к нему мы только приближаемся.

Так, Познер и Дэвид Гетта на новом радио про Ибицу исполнили. Кстати, одно время прямо в аэропорту на этом испанском острове у Дэвида Гетты был бар, в котором он устраивал вечеринки. И, соответственно, люди очень часто, ну, либо опаздывали на рейсы, либо по прилете сразу прям шли к Дэвиду в кабак и проводили время, собственно, начинали отдыхать. Вот. Но нам с тобой, наверное, до отдыха еще пока не совсем близко. Если ты меня слышишь, то, скорее всего, чем-то занят. И давай будем продолжать заниматься чем-то полезным для себя, как минимум для блага собственного кармана, под отличную музыку. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда, а еще время от времени мы занимаемся мультипликацией. Внимание!

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
15: Новое радио.

0: Хэм Хаслер и Колор Зебры на новом радио. Вообще, когда мы слышим Хаслера, мы понимаем, что выходные наступили. Уже несколько лет вместе с его миксом мы начинаем пятничный вечер, да и субботний тоже. Вот, ну а в данном случае это просто отличная песня, которая звучит прекрасно и замечательно в любое время. Так, ребятушки, других песен мы стараемся не держать, это вам прекрасно известно, поэтому после короткого коммерческого момента возвращаемся к суперхитам и суперновинкам. Кстати, напомню, что за одну из них можно получить 2000 рублей. Эта песня «Не стой, танцуй» группы Ума Турман. 8-495-232-16-16-32. Как только услышишь «Не стой, танцуй», набирай вот этот длинный номер. И если дозвонишься первым, 2000 рублей отправлю тебе на счет мобильного.
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
4: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
3: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: И вот вроде попищали, повизжали, а как талантливо. Snoop Dogg, BTS и в первую очередь Бенни Бланко на новом радио. Самое симпатичное, что на новом радио ты. Напоминаю, что утреннее и вечернее шоу в отпуске, но у нас есть прекрасный, замечательный радиохаб, в котором все можно переслушивать. Скачивай радиохаб в своей библиотеке приложений. Да-да-да, обязательно сделай это. Категория 12+, ну а там суперхиты, суперновинки, и все ловит на любой парковке в любой точке мира.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Так, ребятушки, ни на что намекать не буду, но вы в курсе, да? 2000 рублей зарабатываются довольно легко в эфире нового радио. Подробности позже.

0: супер позитивная песня и супер сдержанный такой вот прям серьезный мужчина по имени Денис дозвонился из Ульяновска, решил немножечко деньжат подзаработать к вечеру. Дэныч, привет.
1: Да-да, добрый вечер.
0: Добрый-добрый. Ну, рассказывай, с какой попытки дозвон получился?
1: Ну, сегодня, наверное, 20-30 попытка была.
0: Вот это вчера ты, конечно... Вот это ты целеустремленный, а вчера?
1: Ну, вчера плюс-минус так же.
0: Слушай, ну, оно того стоило?
1: Ну, наверное, да. Ну, вообще, много попыток было и ранее. Но безуспешно.
0: Так, ну давай сейчас правила исполним сперва. Какую песню сегодня ловим?
1: Танцуй, не стой, танцуй, Ума Турман.
0: Ну все так, 2000 рублей полетели к тебе на счет мобильного. Ну смотри, а ты ведь, наверное, так дозваниваешься. Ну не то, что тебе 2000 рублей сейчас обеспечат поездку на Мальдивы и ипотеку закроют. Скорее всего, какой-то вот другой кураж имеется внутри, чтобы дозвониться с 20-й попытки и прям раз так и самым первым оказаться. Ну,
1: да, я вообще как бы люблю на разных радио звонить и выигрывать.
0: Слушай, профессиональный игрок, красавчик. Дэн, поздравляю тебя, красивого продолжения вечера.
1: Спасибо и вам. Всего хорошего.
0: Мерси. Ну вот, смотрите, ребятушки, все делается даже вот с таким вот подходом напористым, как у Дениса. А может и просто повезет, когда ты добавишь в избранное 8-495-232-16-32 и во время звучания группы Ума Турман сегодня позвонишь в игру «Зацепи новинку». 2000 рублей отправится вот прям пуньк, быстренько.
2: Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.

0: порядке. Лирика Зиверт на новом радио. Раздали немножечко грусти. Я же хочу немножечко другого рода информации раздать. Вот тут, например, пишут разные паблики серьезные о том, что Филиппу Киркорову на 2 года запрещено заниматься бизнесом. Причина? Причина, что-то у него там в его бизнес-компаниях, бизнес-проектах с бумагами есть небольшие проблемы. Соответственно, до осени 2028-го никаких бизнес-историй, связанных с Филиппом Киркоровым. А вот мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о других классных ребятах-предпринимателях. Залетайте, послушайте обязательно. И на Сбербанк.ру тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
11: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: разноцветное стекло, бриллиант Сивиль Артикасти на новом радио. И хоть я считаю бриллиантом нового радио таким черным нашу дорогушу Эви, наш уважаемый Олег, администратор всего на свете, связанного с диджиталом, говорит, что наш главный бриллиант – это новинка, это приложение нового радио «Радио Хаб». В нем теперь есть еще и подкасты. Поэтому, если ты пропустил любимое шоу или же соскучился, например, по шоу «1+1», то, пожалуйста, заходи в «Радио Хаб» и слушай что угодно, когда угодно. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, категория 12+.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Маша, Машенька, Мэри Гу любую песню делает классной. Ну ладно, ладно, Леша Свик и Нилетто тоже ни в коем случае композицию испортить не могут. Только что у нас, значит, абсолютный фреш. И в перспективе тоже фреша довольно много, но только в течение 9 минут. А далее мы погрузимся в предание старины глубокой и будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Проект, что было раньше, через 10 минут.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172,
4: но
3: плюс.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
11: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорее. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все, так это проект «Что было раньше». Данила Михайлов на месте. К сожалению, опять сегодня соло, ибо дорогуша Эвичка там, где сложно. Итак, сегодняшний выпуск должен был быть посвящен одной очень любопытной теме, но не той, которой в итоге он будет посвящен. Открыл календарь бесполезных праздников, увидел, что сегодня отмечается День лучших друзей. Ну, здравствуйте, да? Здравствуйте. Соответственно, песни про друзей сегодня будем слушать в течение двух ближайших часов. Почему такой выбор? Да вот потому что захотелось. И вообще, ребятушки, давайте, подтягивайтесь в мессенджер, будем вместе создавать плейлист. Вот, например, стартанем мы с композицией, которая посвящена дружбе косвенно. Угу. Угу. И такое тоже бывает. Но не так давно на 30-летии группы в Лужниках парни вместе стояли на сцене, и это было феерично. Те, кто видел, прослезились. Угу. Красивого вечера под любимую музыку.

Вообще очень много песен про тему дружбы будет сегодня услышано. Какие-то будут прям совсем удивительные, какие-то, ну, наверное, 100% ожидаемые. Женская дружба в том числе будет «Нет-нет, да встречаться». Есть одноименная композиция и там у Лолиты, Апины, Алены, да, но сейчас мы послушаем импортных барышень, которые, в принципе, подтвердили, что они очень даже близко подружились во время создания коллектива, хотя было, ну, изначально, что будет коммерческий проект, и девчоночки там как бы попоют да разбегутся, а нет, недавно на свадьбе у одной из них встретились все, кроме Виктории. Виктория была тогда на футболе со своим. Уважительная причина.

Ну и убежали с вечеринки, были таковы, Spice Girls только что. Ребячки, это проект, что было раньше на новом радио. Данил Михайлов сегодня соло. Увы, моей подружечки прекрасной, замечательной нет поблизости, потому что по уважительной причине она отсутствует в отпуске сейчас, понимаешь ли. Вот, тем временем, календарь бесполезных праздников объявил, что сегодня день лучших друзей. Вот, ну и, собственно, почему бы плейлист им не посвятить в том числе. Следующая композиция... А, ну да, подтягивайтесь в мессенджер обязательно. Там у нас, значит, движуха идет. Вспоминаем треки, которые так или иначе связаны с темой сегодняшнего выпуска. Так вот, за следующую песню, пожалуйста, выражайте все-таки респекты, а не наезды. Поет ты ее все-таки. Угу. Да-да-да. Да. Да. Евгений Маргулис ее поет. А, другая.

0: клавиши какие шикарные, да? Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня слушаем плейлист, который посвящен дружбе, друзьям и так далее. Так вот, ребятушки, да, понимаю, вижу, что вы в чате пишете о Владимире Семеновиче Высоцком. У него большое количество песен посвящено теме дружбы, друзей. И вообще он такой очень такой дружелюбный, настоящий мужчина был. Кстати, не так давно была годовщина его смерти, но не об этом сейчас. Вот, например, у него близкий друг Михаил Шемякин. Михаил Шемякин, который здравствует и прекрасно себя чувствует, и вообще тоже замечательный скульптор, художник. Так вот, что о нем писал Высоцкий. «А все, что друг мой сотворил, от Бога, не от беса. Он крупного помола был, крутого был замеса». Где они тусовались? В Париже чаще всего они тусовались. И вот, соответственно, я решил не какую-то вот прям очевидную песню выбрать сегодня от Владимира Высоцкого, если друг оказался вдруг, а такую позитивненькую. «Письмо к другу» называется, или «Зарисовка о Париже». Слушаем, это новое радио, да-да-да.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня,

0: вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи.
1: Как бы сейчас сказал Кирилл Калинин? Ну да, он бы как, не знаю, как Лев Лещенко, наверное, слово «пассатижи» произнес. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Данил Михайлов, соло сегодня. Тема посвящена дружбе, друзьям и так далее. Кстати, Калинин сейчас в Париже. Именно с Эйфелевой башни. Не так давно фотографии постил. Молодец, пусть отдыхает. Мы же немножечко потрудимся. Хотя, я надеюсь, ты уже не работаешь, ты уже двигаешься куда-нибудь в сторону красивых мест или комфорта и уюта. Так, следующая песня у нас от группы Offspring. Надо разнообразить палитру музыкальную. Мы любим вот эти вот качели. И Offspring, как известно, это вообще тусовка ученых. Декстер Холланд, он там биолог с учеными степенями и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, во всех песнях они социалочку еще затрагивают. Вот, например, в следующей песне, как бы она иронично и позитивно не звучала, разговор ведется о том, как в паре образовываются нахлебники. И что вообще с ними можно делать? Вот. Ну, а, соответственно, повествование ведется от лица друга.

проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе, друзьям, подругам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ребятушки, судя по тому, что комментариев не так много в нашем мессенджере, я понимаю, что летний вечер все проводят наверняка вдали от гаджетов, может быть, даже и вдали от приемников, поэтому, покуда нас совсем уж узкий круг, давайте примем следующую песню как абсолютный нежданчик. Вот абсолютный нежданчик из супер таких светлых, позитивных, добрых воспоминаний отечественного кинематографа. Никто не догадается, что сейчас прозвучит, а оно уже звучит. Гардемарины вперед, верный друг!

0: Татьян Сергей Жигунов, Владимир Шевельков. Вот такой вот симпатичный состав. Вот так вот, и не только суповой набор звучит в эфире Нового радио. Такие нежданчики во время ЧБР тоже бывают. Сейчас короткий коммерческий момент, после чего продолжаем проект «Что было раньше», который сегодня посвящен дружбе.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.

0: Обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Новое. Это мы.
2: Привет всем, это Сергей Лазарев.
3: С вами Тима Белорусских.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Это «Звонки».
6: С тобой Даня Нилетто.
7: Новое.
8: Всем привет, это Мэри Гу.
9: С вами Джонни.
10: Меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
12: С вами Полина Гагарина.
13: Всем привет от группы «Пицца».
14: Слушай.
15: Новое радио. Присоединяйся погромче.
16: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
17: Что было раньше?
18: Узким кругом сегодня ведем эфир и с вами общаемся, друзья, потому что сегодняшняя, значит, программа не совсем полноценна, ибо нет Дорогуши, Данила Михайлова за старшего, плейлист посвящен дружбе, и читаю ваши комментарии, понравился мне следующий. «Кирпичи» про друзей. Павел вспомнил такую замечательную песню. «Паш, это вот та самая, если вы с другом не поделили бабенку, друг ее уступит деликатно и тонко». Ну нет, такое мы слушать не будем. Опять же, подруга подкинула проблем от двух самолетов. Великолепная песня, но вне эфира на 100%. Я нашел другую композицию группы «Кирпичи». Это даже не Данила Блюз. Это песня «Байка». И там также упоминаются друзья. Поэтому, покуда нас сейчас не так-то и много, давай послушаем такого петербургского джайва рокового направления. Под речитатив.

Очень мне нравится, как вы подтягиваетесь к составлению плейлиста про друзей. Мой друг, художник и поэт Никольского, однозначно да. Стрелки чуть позже. Так, давай послушаем сейчас известную песню про большое количество денег и большое количество друзей. Так вот, написал ее Шуруп и Шеф. К этому мы вернемся в конце трека.

разобрать, что было раньше на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе и друзьям. Ну, не обязательно все вот так вот прям буквально воспринимать. Но, наверное, подумать об окружении, кого-то вспомнить, с кем-то списаться можно сегодня вечерком. Почему бы и нет? И планы на пятницу оформить. Так, ребятушки, в начале композиции Децела «Вечеринка» я упоминал имя Шуруп. Так вот, этот исполнитель, он очень многим артистам делал много крутого саунда. Очень такой прям крутой музыкант. Так вот, сейчас прозвучит песня, которую вспомнит, наверное, 3,5 человека. Но даже если вы ее услышите впервые, отреагируйте, улыбнитесь и получите удовольствие. Это проект «Децо», который чуть позже стал называться «Братья Улыбайте». Тот, кто эту песню не слышал 100 лет, сейчас 100% в улыбке расплывется. Наслаждаемся вместе!

0: всем Николаем посвящается. Продолжаем проект «Что было раньше», посвященный дружбе. Ну да, у Николая Расторгуева, кстати, много песен и ребят с нашего двора, и про друга отдельно. До него тоже доберемся после коммерческого момента.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
3: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
2: Это хотел сказать.
3: Я больше не буду ставить пенсовские песни. А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
2: Мото опять?
3: Да.
2: Мото можно оставить, он не обидится.
3: Смешно было.
2: Ну хотя, может, и обидеть. Не, ну не должен.
3: Да нет.
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
7: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
6: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
11: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы.
20: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
21: Новое радио.
22: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Все так, это проект «Что было раньше». Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе. Сегодня он такой полуэкспериментальный, потому что дорогуши нет. В аналах этот выпуск сохранять особо не будем. Так вот, о чем речь? О том, что женских голосов на эту тематику чуть-чуть меньше, чем мужских. Ну, в принципе, в шоу-бизнесе и в целом-то женских голосов чуть поменьше, чем мужских. Однако же следующие дамы, они эту пробоину заполняют, ибо их много, аж целых 7 штук. Давным-давно, после того, как наши продюсеры Величковский и Фишман услышали группу Spice Girls, они решили, а почему бы нам не сделать аналог в России? 4000 девушек прошли через кастинг, чтобы потом появились стрелки. А, собственно, про женскую дружбу следующая песня. Ну так, безо всяких кавычек, если что. Величковский. Красавчик, конечно. От группы «Технологий» там до Ольги Бузовой за звук отвечает.

таких вот друзей за причинное место, да в музее. Это проект «Что было раньше». Данила Михайлов сегодня за старшего. Соло, увы. Текст, точнее, тема эфира посвящена дружбе. Тексты ваши вижу в мессенджере. Вот, например, Люси Чеботина про лучшую подругу. Как не поставить? А очень легко. По правилам проекта все треки должны быть до появления нового радио. То есть треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Новое радио появилось в 2015 году. Люси Чеботина, по крайней мере, в творческом плане, гораздо позже. Поэтому нет, никакой Люси не будут. Будут песни постарше, попровереннее. Ну да ладно. Если «Женская дружба» только что вам не очень понравилась, то мы можем другой вариантик поставить. Нам не жалко. Тем более, женщин-то мы любим. Вот, Лолиту Милявскую любим. Алену Апину тоже любим. После очередных фильмов на ретро-тематику их гонорары. Ну, если у Лолиты он вообще никогда не падал, то у Алены Апиной тоже 6 нулей стал составлять.

0: Сам немного в шоке, что это новое радио. Да, ребятушки, это новое радио. Проект «Что было раньше» здесь у нас и не такое, можно услышать. О дружбе сегодняшний плейлист. Продолжение очень скоро.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 0+.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
6: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинос, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Юрадио.
1: Юрадио.ру.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
3: Все так, это проект «Что было раньше» на новом радио. Данил Михайлов за старшего. Ребятушки, хочу, значит, следующую песню. Точнее, нет. Давайте-ка с прелюдии. Значит, сегодняшний плейлист посвящен дружбе, друзьям. И вот следующая песня, она была написана в тот период, когда музыканты группы Red Hot Chili Peppers находились, ну, не на пике формы, это мягко говоря. Значит, двое боролись с зависимостями. Один Фли, басист, он очень переживал из-за развода с женой. Ну, а Энтони Кидис созванивался со своей подружкой, которой грозил тюремный срок. В общем, на этой вот волне они посвятили композицию дружбе, друзьям, самым близким. Давай тоже послушаем, потому что сегодняшнему плейлисту она подходит максимально. Может быть, она не самая известная, но она очень классная. Я думаю, многие получат удовольствие. Красивого вечера. Да, сегодня день лучших друзей по календарику.

Плейлист сегодня дружбе посвящен в проекте «Что было раньше». Ребятушки, красивого продолжения дня, вечера. Красивого вообще всего, чтобы все было прекрасно и замечательно. Да. Программа у нас тут дурачится, поэтому не дает полноценно в эфире поболтать.

0: Продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Да что за безобразие, я уже с этой программой не могу. Я уже не могу, она меня просто вымораживает. Я не знаю, что с ней делать. Так, сейчас. Вот будем вот так вот, прям по стариночке. Ты будешь работать или нет, хулиган? Окей, это проект, что было раньше на новом радио. Данила Михайлов за старшего. Приходится тут немножечко колдовать с техникой шайтан машины. Так, сегодня плейлист посвящен дружбе, настоящей, женской в том числе. И в целом, да что тут распинаться-то? Давно вы просили Николая Расторгуева включить, но не песню, ребят, с нашего двора, наверное, а другую, которая чуть постарше будет. С удовольствием.

плейлист сегодня посвящен дружбе на новом радио в проекте «Что было раньше». Так, ну что, из-под крыла Игоря Матвиенко не будем далеко уходить. Есть у его подопечных тоже песня о дружбе. Угу. И вы ее уже слышите.

Небольшая напоминалочка, что в «Иванушках» все умеют петь. Проект «Что было раньше» на новом радио, хотя кто-то подумал, что это старые песни о главном. В целом, да, очень даже схоже. Ну, учитывая предыдущие композиции, так вообще на 100%. Так, ребятушки, продолжаем. Сейчас, наверное, надо немножечко разгрузить такую печальную тему дружбы на какую-то, знаешь, ну, с подковыкой, что ли. В общем, ребята из группы «Жуки» это все сделали. Меня другой факт удивляет, что, оказывается, группа «Жуки» появилась в 1991 году. Обалдеть. А эта песня уже гораздо позже, из начала 2000-х.

вот такой вот нежданчик не ожидали? Конечно же, да. На то он и нежданчик. Проект «Что было раньше» на Новом радио. Данил Михайлов сегодня соло. Треки, посвященные теме дружбы, друзей. Ну как же мы без Валерия Яковлевича-то? Вот именно. Насчет рока. Будет.

0: может.
1: Валерий Леонтьев всегда красавчик. Это новый радиопроект, что был раньше. Всех девушек нашего чатика я целую в сердце, как Сосо Павлиашвили. А всем мужчинам приветище. И вот когда друзья присылают сообщения во время сегодняшнего эфира, как-то вот прям, как будто бы особенное чувство в груди. Тони Потата, друг из Тулы, написал, говорит, еду сейчас в аэропорт, слушаю тебя. Говорит, лечу в другой город. Ольга Бузовой проект. Ты только об этом не говори никому, а я никому и не сказал. Тони, привет тебе. Друзья, вам тоже вот прям вот следующая песня посвящается обволакивающе. Прекрасно и замечательно. Угу, из неочевидного. Группа «Армада». Очаровательного вечера.

0: было раньше на новом радио. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-5.
3: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
4: Телефон доставки 58-11-58.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
13: Новое радио.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Устишкин, я в шоке. Я думал, вы вдарите рока соло. А получился бабский эфир. Такое сообщение от Игоря. Игорь, мое почтение, уважаемый. Будет еще немножечко рока. Вот. Ну а в целом, почему именно, не знаю, как будто бы в слове «бабский» есть что-то плохое. Мне кажется, нет. Все прекрасно и замечательно. Слушаем, значит, треки, посвященные дружбе. Сегодня на ленном, на спокойном, на абсолютном чиле. Бережем силы на сентябрь, когда дорогуша вернется, и будем уже на пару соображать. Вот, ну а сейчас, ребятушки, хочется поставить тоже красивую лирическую композицию. Ну, наверное, мало кто скажет, что она женская. Так вот, авторству следующего музыканта приписывают следующие слова. Константин, а почему вы не пишете новые песни? А новые пишут те, у кого старые плохие. Лайв-версия очень классно звучит. Друзья, красивого вечера.
2: Мой друг художник и поэт, в дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле.

0: может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.
1: Симпатично, правда? Проект «Что было раньше» на Новом радио. Ребятушки, ваши комментарии сейчас как отдельный вид искусства нравятся. Спасибо вам большое за поддержку, за подбадривание. Так вот, классное сообщение от плиточника. Почему-то мне сперва показалось «пилоточник» написано. Но «пилоточник» — это что за слово? А с плиточником все понятно. Так вот, его предложение. Борис Моисеев. «Мне другом ты не был». Наверняка восхитительная композиция, но я ее не слышал, и поэтому мне кажется, что она сегодня в плейлист, ну, не очень как нож в масло войдет. А вот следующего исполнителя поставим с удовольствием. Например, композиция «Friends Never Say Goodbye», которой 26 лет на минуточку, сейчас будет звучать, я думаю, максимально органично. Еще как будто бы вечереет. Как будто бы лето говорит гудбай. Уютного вечера, друзья.

разобрать, что было раньше. Девчоночки, я вижу, как вы пишете и про Михаила Круга, и про Дюну, и про «Ласковый май». Ну что там так все грустно? Вот вам, пожалуйста. Тоже про друзей, которым посвящен сегодняшний выпуск проекта. Что-то я немножечко как будто бы воскрес к концу выпуска только.

0: Немножечко энергии от Justice. Сейчас короткий коммерческий момент, и будем закругляться сегодняшним дружелюбным плейлистом.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
1: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Продолжаем проект «Что было раньше», вернее, потихонечку закругляемся. И в нашем мессенджере один уважаемый эксперт вспомнил, что самая лучшая песня о дружбе, по его мнению, сегодняшний плейлист посвящен дружбе. Так вот, самая лучшая песня о дружбе, по его мнению, это группа Nirvana «Rape Me, My Friend». Эстет, однако. Вот, ну, до этой композиции сегодня не доберемся, однако же рокового направления добавить, конечно же, нужно. И вот, например, следующая песня, давай историю такую, вот, предысторию малюсенькую. Она была написана нидерландской группой Golden Earring и посвящена реальному человеку, их другу, значит, участнику мотоклуба Карли Дэвидсона «Ангелы Ада», «Hell's Angel», и, собственно, он разбился, как водится, на дороге. Ну и песня была прямо вот о конкретном человеке по имени Эд. Чуть позже директор группы «Ария», собственно, своим коллегам, подопечным, предложил эту песню исполнить на мотослете уже с нашим, так сказать, колоритом. И получилось замечательно, прекрасно. Композиция даже стала своего рода культурным кодом и в наших краях. Вот, пусть прямо слово «друг» здесь не звучит, но все понимают. «Беспечный ангел» как синоним.

от байкеров прилетел. Респект. Мое почтение. Друзья, продолжаем, точнее все, завершаем проект, что был раньше. Сегодня дружеский плейлист, и мне кажется, вот прям под финалочку раскочегарился, как будто бы прям, как будто бы вспомнил, как оно соло вести еще БРчик. И дожидаясь дорогушу Эви, следующую песню хочется посвятить, ну, в общем, вы сами понимаете, как и все предыдущие. Друзья, так вот, понятное дело, что группа Queen будет завершаться сегодняшний плейлист. Я просто напомню, что когда они ее исполняли, обычно поклонники брали вот так вот друг друга за плечи и пели вместе с группой. Такой вот красивый перформанс. Я не знаю, есть ли вам кого сейчас обнять рядышком, но если хочется, если есть, то сделайте это, получите удовольствие и удивите близкого человека. Это Новое радио. Данил Михайлов был за старшего. На сегодня с ЧБР все.

0: было раньше на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Радио.ру.
3: Катя Айова, слушайте нашу новую песню.
4: Ловлю на новом радио.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Ну, по суперхитам ударяли предыдущие два часа. Мощненько получилось. Повтор в субботу в это же время. Ну, а сейчас возвращаемся к суперновинкам. 20 минут только музыки принимай, потому что можем тебе это позволить. Отличного вечера.

0: Слушай новое на новом радио.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алексей – дизайнер сайтов. В начале своего пути брал все заказы подряд. Работал без выходных, но вот его доход совсем не рос. Спустя 2 года он психанул и ввел правила. По пятницам никаких клиентов, только обучение, упаковка портфолио и настройка процессов. За первые 3 таких пятницы он записал 2 скринкаста для блога, обновил кейсы и прописал шаблоны договоров. Через месяц его начали находить по статьям, а цена часа выросла в 1,5 раза. Сегодня Алексей работает 4 дня в неделю и зарабатывает в 2 раза больше прежнего. Иногда, чтобы расти, нужно остановиться и пересобрать фундамент. Кстати, Алексей пользуется программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» и прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разные полезные. И бонус, прямо сейчас

0: Ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
4: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
3: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.

0: Purple Rains Plus The Machine на новом радио. Даниил Михайлов тоже здесь. Shake It Out. Пытаюсь немножечко мозги расшевелить, потому что спать еще рановато. И вот, пожалуйста, мне в помощь канал Hi AI. Любопытную историю пишут. Вот, например, одна из них. Amazon скупает старые редкие книги. Старые и редкие книги, чтобы... Внимание, уничтожить их ради тренировки нейросетей. Этим летом букинисты рассказали журналистам о очень крупных заказах на старые книги. И проследить, куда эти заказы уходят, удалось с помощью маячка, который был спрятан в одной из книг. А уходят они на склад Amazon в Лас-Вегасе. Причем на эмблеме этого самого склада динозавр держит раскрытую книгу. Значит, сотрудники склада рассказывают, что туда поступают огромные партии печатных книг. Этим самым книгам срезают корешки, потрошат как следует, чтобы быстрее отсканировать страницы. И восстановить эту старую редкую книгу после этого уже, конечно же, невозможно. А тексты им нужны, чтобы обучать нейросети. Старые книги тем ценны, что написаны людьми задолго до бума искусственного интеллекта и там компьютерных всяких технологий, интернета и так далее. И в интернете всех этих книг нет отсканированных. В Амазоне от ответов уворачиваются, говорят, что закупают книги для улучшения своих продуктов. Вот что символично, компания Amazon, она же когда-то начиналась 30 лет назад как книжный магазин, а теперь закупает книги, чтобы их уничтожить. Да, грустиночка небольшая. Hi AI канал.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама. Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.
9: Новое

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Все так, ребяточки, в изобилии, на любой вкус. Некоторые из них даже еще и с дензнаками. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. Слышишь, Уму Турман? Звонишь?

0: Потанцевать захотелось иногда. Супер новинки приносят деньги слушателям. И это подтвердит Оксана из Ростова-на-Дону. Оксана, мое почтение.
1: Привет.
0: Привет. Оксана.
1: Привет.
0: А вот скажи, пожалуйста, судя по твоему имени и фамилии Оксана Васильева, у тебя, скорее всего, есть, я не знаю, как минимум, ну, офигенная машина. Скорее всего, у тебя бренд одежды, возможно, даже свой. Локальный магазин косметики и так далее. Ну, вот 2000 рублей, я тебя умоляю.
1: Будут не лишними.
0: Соглашусь. Давай тогда правила все равно соблюдем. До конца какую песню сегодня ловим?
1: Это Ума Турман. Не стоит танцуй.
0: Ни слова больше. Джу, улетела монета в теплые края. Как настроение?
1: Спасибо. Отлично.
0: Как и твой голос, Оксаночка. Красивого продолжения вечера тебе.
1: Спасибо огромное.
0: Ну, а с нас напоминание о том, что выиграть в «Зацепи новинку» легко и просто. Оксана, подтверди, кстати, с какого раза дозвонилась?
1: Ну, это уже, наверное, раза пятого. Вот так.
0: Ну, нормально. 5 дозвонов, 2000 рублей. Оно того стоит. Друзья, сохраните номер 8495-232-1632. И как только новинка дня в эфире, 2000 рублей ваши, стоит только дозвониться.
2: Зацепи ее, зацепи новинку на новом радио.
3: Двор детства,

0: радио. Новое.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

Дурацкий искусственный интеллект не напоминает мне, чью песню подрезали Рэй и Рудиментал. Make me feel so sweet. Ладно, не буду сейчас копошиться и предаваться старине глубокой. Просто послушаем хорошую музыку и, собственно, будем прекрасное время проводить. Я надеюсь, кто-то будет мять подушечку, кто-то работать, потому что кто-то должен. Вот. Ну, а я промежуточный вариант займу, отправлюсь в сторону ночной Москвы и буду счастлив. Данила Михайлов был за старшего на новом радио до сего момента, умчал из скатертью.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Новое радио.
1: Разбежаться с

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
1: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
3: Мод?
1: Нет, жалко, не он.
3: Курт Кобейн?
1: Да, вот. И потом после... Да и
2: Децл. А в Казахстане Курт Кобейн.
1: Да, Кумыс Кардейн. Карбейн.
3: Пьер вообще.
1: Пьер Кардейн.

еще только влезал с подругами, весело подпавил. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.